0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В 5 одномандатных избирательных округах Челябинской области выдвинуто 45 кандидатов в депутаты Госдумы. Этап выдвижения завершился 22 июля. Кандидаты представлены 8 партиями. «Единая Россия», «КПРФ», «Новые люди», «Яблоко», «Партия пенсионеров», «Зеленые», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Еще 5 кандидатов идут в порядке самовыдвижения. Партия «Родина», партия «Прямой демократии» и «Коммунисты России» участие в выборах в Челябинской области не заявили, сообщает избирательная комиссия региона. По данным на 1 июля этого года, на Южном Урале зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Россельхознадзор получил первые результаты исследований проб, взятых у деревень в Аргаяшском округе, где зафиксировали массовую гибель пчел. В почве и сельскохозяйственных культурах не обнаружили остаточного содержания пестицидов. Сейчас лаборатория исследует образцы, отобранные повторно на полях. Специалисты продолжают искать причину мора насекомых. Напомню, жалобы от местных жителей на гибель пчел поступили в начале июля в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. В Магнитогорске стартовал набор волонтеров для участия в организации соревнований по дзюдо в рамках «Спартакиады народов России». Турнир пройдет 1 и 2 августа на арене «Металлург». Добровольцев распределят по разным зонам спортивного комплекса. Каждый получит свои задачи, сообщает региональный Минспорт. Волонтерский корпус сформирует из 60 человек. Первая группа приступит к обязанностям уже 30 июля. Участниками турнира станут более 300 дзюдоистов высочайшего уровня, представляющих почти 50 регионов страны. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до отметки плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Челябинске 7:27. Доброе утро, дорогие друзья. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем пятницу вместе. Желаю вам легкого, радостного дня. Впереди у нас много хорошей музыки и прекрасного настроения. Ну и выходные совсем скоро. Поэтому давайте улыбнемся и послушаем композицию «Sunset and Dawn» от Кристоса Фуркиса.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите завтра в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

эфире «Радио 100». Думаю, что сегодня кто-то решится кому-то признаться в своих самых теплых чувствах и будет услышан. А мы пока продолжаем создавать легкость и хорошее настроение. Совсем скоро в эфире «Радио 100» вы услышите программу «Рандеву». В ней мы с вами отправимся в небольшое путешествие в Троице-Сергиеву лавру. Далее у нас много хорошей музыки, поэтому оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня посетим подмосковный Сергиев Посад, сердце которого – Троицы Сергиева Лавра. Ее история началась со скромной хижины в глухом безлюдном лесу. В 1337 году будущий святой преподобный Сергий Радонежский основал обитель Живоначальной Троицы на холме Маковец неподалеку от Москвы. Постепенно вокруг него собрались такие же искатели спасения души. Авторитет игумена непрерывно рос. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на битву с темником Мамаем. Победа на Куликовом поле стала для молодого государства судьбоносной. Позже, в смутное время, монастырь выдержал осаду литовцев, но был сожжен ханом Едигеем и снова возродился, став крупнейшим культурным центром страны. Первым каменным храмом лавровского архитектурного ансамбля был Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским, учеником и преемником преподобного Сергия. Храм расписывала артель Андрея Рублева. Для его иконостаса он сотворил знаменитую Троицу. Оригинал иконы сейчас находится в Третьяковской галерее. В соборе точный список. Главная святыня храма – серебряная рака с мощами преподобного Сергия, обретенными при его закладке. В Серапионовой палате рядом с ним находится еще около 500 православных реликвий. Колокольня Троицы Сергиевой Лавры возведена в конце 18 века. Ее высота 88,5 метров. Это самое высокое подобное сооружение в стране. 42 колокола, среди которых 67-тонный гигант, в 1920 году были сброшены с высоты и разбиты. Сегодня колокольня отреставрирована. На ее звонницу уже вернули 26 колоколов. Большевики преобразовали Лавру в музей, но в 1946 году вернули церкви. До 1983-го здесь находилась резиденция патриарха Русской Православной Церкви. Свято-Троица Сергиева Лавра и сегодня продолжает дело своего основателя, оставаясь для многих духовным центром России, который ежегодно посещает более 500 000 паломников. Здесь можно смело провести целый день, изучая местные музейные коллекции, прогуливаясь вдоль внушительных стен, разглядывая старинные фрески и иконы. Ведь недаром она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Почти 8 утра в Челябинске, дорогие друзья. Пришло время сказать несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас за окнами 22 градуса выше нуля. Синоптики сегодня обещают нам жаркий солнечный день без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов Цельсия. Так что настраиваемся на выходные, настраиваемся на хорошую погоду. Отличный повод выбраться куда-то на свежий воздух, за город. Все этому благоприятствует. Тем более, что на следующей неделе нас снова ждут дожди, но об этом мы поговорим на следующей неделе. А пока у нас прекрасные, яркие, ясные солнечные дни. Завершаем музыкальный час с композицией «Smile», а следующий час встретим с новостями от Антона Образцова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале в эту пятницу стартует ежегодная выставка «День поля». Главная площадка региона соберет производителей сельхозтехники, аграриев, ученых и представителей власти для демонстрации передовых агротехнологий и обсуждения дальнейшего развития отрасли. Как отметил в своем канале в МАКС губернатор Алексей Текслер, агропромышленный комплекс области демонстрирует стабильное развитие. Регион лидирует в производстве мяса, птиц, яиц и свинины, а пищевая промышленность вывела область в тройку лидеров страны по выпуску макаронных изделий, муки и круп. На дорогах Челябинской области проходит профилактическая акция «Мотоциклист». За первые дни уже выявлено более 80 нарушений правил дорожного движения. Ежедневно на патрулирование выходят экипажи МДПС, госавтоинспекции. Особый акцент на подростках-нарушителях. Каждый такой случай передают в комиссию по делам несовершеннолетних. Также полиция проверяет мастерские на предмет незаконного переоборудования транспорта. За такие доработки грозит аннулирование регистрации. В соборе Рождества Христова на северо-западе Челябинска стартует большой фестиваль, приуроченный ко Дню Крещения Руси. Праздничная программа развернется с 24 по 28 июля. Гостей ждут концерты, выступления творческих коллективов, мастер-классы и тематические экскурсии. Также запланировали гитарный вечер и пленэр. Стартует фестиваль в день памяти святой княгини Ольги, а завершится богослужение в честь святого князя Владимира. Для собора это престольный праздник Нижнего храма, освященного в честь Крестителя Руси. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до отметки плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Joss Stone Pillow Talk. Дорогие друзья, 8 часов 13 минут в Челябинске, поэтому наши подушечные разговоры уже заканчиваются. Мы встречаем пятницу, проводим ее уже активно. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Кавервилль», а в ней кавер на композицию «Yesterday» от группы «Beatles». Песня была написана Полом Маккартни, и, по его словам, мелодия пришла к нему во сне. Проснувшись, Маккартни был уверен, что слышал ее раньше, и около месяца расспрашивал знакомых музыкантов, не знают ли они такую композицию, потому что опасался обвинений в плагиате. Однако мелодия оказалась оригинальной, и ее узнал весь мир. Давайте же послушаем кавер на «Yesterday» в эфире «Радио 100».
1: Кавервилль. Кавервилль на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Дорогие друзья, скажу несколько слов о нашей группе ВКонтакте. Там вы можете найти наши программы, новости, принять участие в розыгрышах, а также, конечно, послушать нашу радиостанцию онлайн. Обязательно заходите, ведь у нас много полезной информации. Вы можете услышать выпуск программы, которую не успели прослушать в эфире, или, может быть, вам захотелось вернуться к какой-то информации. Все это вы можете сделать там. Мы всегда вам рады, ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, отличной легкой пятницы. Оставайтесь с нами.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат. Бывшая команда российского Condé Nast выпустит новый глянцевый журнал. А медиатека выпустит в российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Чернила». Дата российской премьеры пока не сообщается. Картина рассказывает историю британского таблоида «The Sun». Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу. Мердока в картине сыграл Гай Пирс, а Лэмба – Джек О'Коннелл. С ними на экране появится Клэр Фой. Ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в «The Sun» и тесно сотрудничает с Лэмбом. В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию Тони. Драматург сам написал сценарий экранизации. «Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября. Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред People Talk Мадонна Мур запускают новый глянец – журнал Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант». В прошлом году Мур запустила одноименную газету. Теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тысяч экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубаева. В прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper's Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет. Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах – Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 9 утра в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем вместе встречать пятницу. Прямо сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм». Все самое лучшее для вас в конце этого часа. В ней прозвучит «Энза Энза». Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Далее для вас прозвучат «Род Стюарт», Мадонна, Берри Уайт. В общем, будет замечательный час с музыкой высшей пробы. А я, Соня Дегтярева, желаю вам легкой пятницы и замечательного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Дональд Трамп предупредил о возможности массированной атаки на Иран, которая будет масштабнее, чем прежде. По его словам, США близки к принятию решения и готовы к удару, для которого им никто не нужен. Хотя Израиль присоединился бы через 2 минуты по просьбе Вашингтона. Это возможное решение связано с продолжающимися атаками Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Трамп также считает, что Тегеран хочет переговоров, но еще не готов к сделке, поскольку не испытал достаточно боли. Сбербанк информирует о прекращении обслуживания всех валютных карт Visa и мультивалютного пластика с 1 сентября 2026 года. В Центробанке ранее заявляли, что карты международных систем должны постепенно уйти с российского рынка. Клиентам Сбербанка рекомендуется заранее закрыть карты и вывести остаток средств. Частные медицинские услуги в России стали существенно дороже. За первое полугодие стоимость первичной консультации выросла почти на 20%, что значительно выше уровня инфляции. Также подорожали УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови. Средний чек в коммерческих клиниках за год вырос на 10%. Эксперты объясняют это увеличение зарплат медицинского персонала из-за дефицита кадров и перекладыванием дополнительных расходов на пациентов. Министерство образования России и Бразилии договорились о продвижении русского языка. Его будут включать в учебные программы ряда бразильских школ. Стороны также согласовали меры по укреплению связей, отправке российских педагогов и реализации совместных образовательных проектов, в том числе в области среднего профессионального образования.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 21 минута в Челябинске, дорогие друзья. У нас впереди много всего интересного. Прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер». А в ней Луи Армстронг и Кенни Джи «What a Wonderful World». Великолепная композиция, любимая многими поколениями. Настраивает на очень положительный лад, позволяет видеть мир в своих самых прекрасных красках. Когда слышу эту мелодию, мое настроение улучшается. Надеюсь, что ваше тоже. Так давайте не будем откладывать это удовольствие и послушаем Луи Армстронга и Кенни Джи «What a Wonderful World».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 миллиард рублей. Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября. Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 миллиарда рублей, сообщил Интерфакс. Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идельское место». Рериха его оценивают в 18 миллионов рублей. Пейзаж у берегов Ялта Айвазовского, стоимость которого по оценке составляет 33 миллиона рублей, и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского оценочной стоимостью 16 миллионов рублей. С молотка уйдут также «Ускита» Михаила Нестерова, «Крым» вид Гурзуфа, Карла Фердинанда фон Кюгельгена, портрет Раисовой Константина Маковского, полулежащая обнаженная и натурщица Петрова Водкина. Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по 3 метрам над уровнем неба, не выйдет в российский прокат летом, сообщили в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября. Касас играет Сериха, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знаний языка, он пытается найти себя в незнакомой среде. Это цена, которую он платит за правду о самом себе. Режиссером ленты выступил Джерард Омс. Это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а «Касас» – награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный ибероамериканский фильм в Гвадалахаре.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мадонна «Time Stood Still» в эфире «Радио 100». 9:45 в Челябинске, дорогие друзья. Скоро выходные. Поэтому я напомню вам, как можно слушать музыку высшей пробы, если под рукой не оказалось радиоприемника. У нас есть сайт radio100fm.ru и сообщество ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп. Кроме того, вы всегда можете попросить умную колонку настроиться на волну 100, и тогда у вас всегда будет звучать музыка высшей пробы. Кроме того, на нашем сайте вы можете посмотреть, какая композиция сейчас играет в эфире. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: Легендарная Абба с композицией «The Winner Takes It All» только что прозвучала в эфире. Дорогие друзья, давайте возьмем все от этой пятницы и от грядущих выходных. Я, Соня Дегтярева, желаю вам энергии, хорошего настроения. Пусть конец недели будет запоминающимся, естественно, в хорошем смысле этого слова, спокойным и легким. А мы продолжаем создавать вам настроение и слушать музыку высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске провели рейд на каменном карьере, где, несмотря на запрет, купались десятки людей, включая детей. Сотрудники МЧС, полиции и администрации провели профилактические беседы и составили протоколы. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей. Полиция также пресекла конфликты между отдыхающими на берегу. Челябинская область продолжает депортацию нарушителей миграционного законодательства. Накануне 22 иностранца были принудительно высланы из страны, в том числе 19 на границу с Казахстаном. Всем депортированным запрещен въезд в Россию. Еще 92 человека ожидают депортации в центре временного ожидания. В Челябинске нет единой базы доноров для кошек, что создает сложности для владельцев животных, нуждающихся в переливании крови. Зооволонтер Анастасия Савельева подтверждает, что такая идея давно обсуждается и планирует создать чат с хозяевами бывших подопечных для оперативного поиска помощи в экстренных случаях. Пока же владельцам приходится искать доноров самостоятельно через социальные сети. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. It's really not important.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат. Бывшая команда российского Condé Nast выпустит новый глянцевый журнал. А медиатека выпустит в России.

0: Российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Чернила». Дата российской премьеры пока не сообщается. Картина рассказывает историю британского таблоида «The Sun». Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу. Мердока в картине сыграл Гай Пирс, а Лэмба – Джек О'Коннелл. С ними на экране появится Клэр Фой. Ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в «The Sun» и тесно сотрудничает с Лэмбом. В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию Тони. Драматург сам написал сценарий экранизации. «Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября. Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред People Talk Мадонна Мур запускают новый глянец – журнал Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант». В прошлом году Мур запустила одноименную газету. Теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тысяч экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубаева. В прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper's Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет. Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах – Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 10 часов 33 минуты в Челябинске, дорогие друзья. В середине каждого часа у нас рубрика «Summer Time». Это наше летнее направление, в которое мы собираем композиции, переносящие нас на морское или океаническое побережье, чтобы мы почувствовали теплый песок под ногами, прохладные волны, освежающий бриз. Все это благодаря музыке. Прямо сейчас Элис Реджина и Антонио Карлос Жоби в эфире «Радио 100». Не переключайтесь.
1: Summertime на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Beyoncé Irreplaceable в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и программа «Культурный код». Этот проект выходит на Радио 100 при поддержке Министерства культуры Челябинской области. В этом выпуске наш главный редактор Кристина Вовченко поговорила с лучшим педагогом детской школы искусств Натальей Кузнецовой. Она стала победителем престижной премии в сфере образования. Подробнее вы услышите совсем скоро в эфире. Оставайтесь с нами.

0: Культурный код на Радио 100. Лиц старше
1: 12 лет. Челябинской области названы имена победителей регионального этапа конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». 5 педагогов стали лауреатами первой степени. Каждый из них – это уникальный педагогический почерк, сотни часов индивидуальных занятий и десятки благодарных выпускников, выбравших музыку. В гостях студии «Радио 100» преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова. Наталья Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, во-первых, хочу вас поздравить с этой победой. Стать лучшим преподавателем детской школы искусств – это достойная такая награда. Что вы вообще почувствовали, когда впервые услышали, да, свою фамилию? Это было сюрпризом или это все-таки прогнозируемое для вас?
2: Это было приятно и в то же время волнительно. Но скажу так, что сюрприз, но с таким привкусом закономерности. Сюрприз, потому что в нашем регионе очень много сильных, талантливых педагогов, которых я считаю тоже достойными не менее, чем я. И уже ощущение закономерности пришло тогда, когда уже эмоции утихли, и я поняла, что это не только моя награда, да, победа, это общая, это мои ученики, это колоссальная поддержка моих коллег и родных. Ну и вот это все подтверждение того, что мы движемся в верном направлении.
1: Конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» – это проверка методических разработок или оценка реальных результатов? Вот на чем вы делали акцент?
2: Я убеждена, что это неразрывный синтез. Методика без результатов – это мертвая теория. А результаты без качественной методики – ну, это везение. В своей работе я делаю акцент на развитии личности через музыкальное исполнительство. Да, у моих учеников есть высокие награды престижных конкурсов, таких как международный конкурс Елены Образцовой на приз культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, вокальный конкурс на приз Ольги Сосновской, город Сыктывкар. Это хоровые конкурсы, национальный всероссийский конкурс на приз Бориса Тараканова, всем вам известного, архив нот сайта Бориса Тараканова, ну и многие другие. Но главный мой результат – это когда ребенок, исполнив сложную программу, выходя из класса, на лице держит улыбку и говорит: «Я хочу еще». Вот это и есть мой главный оцениваемый результат. Ну, еще хочется сказать по результату, это мои ученики-выпускники, которые продолжают и поступают в престижные музыкально-образовательные учреждения профессиональные, такие как музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, это хоровое училище имени Глинки в Санкт-Петербурге, это Свердловское музыкальное училище Чайковского, это Магнитогорская государственная консерватория и колледж. Это наш Южноуральский государственный институт искусств имени Чайковского. Это Государственная академия культуры и искусств. И мне очень приятно, я горжусь, что мой самый первый ученик сейчас работает в Большом театре в Москве.
1: Я сама окончила музыкальную школу, и вот мой любимый предмет был хор непосредственно. И вообще вот вся учеба в музыкальной школе требует большой дисциплины. Это труд, это большой труд для маленького ребенка. Вот как вот не отбить у ребенка желание заниматься музыкой,
2: на ваш взгляд? Самое важное – это уважение к маленькой личности. Мы часто забываем, что для ребенка 7-10 лет 30 минут концентрации внимания на уроке – это уже победа. Но а как не отбить желание? Во-первых, исключить навязывание и страх ошибки. Ошибка – это не провал, а точка роста. Мы обыгрываем это. Во-вторых, я всегда стараюсь найти тот репертуар, который зацепит душу именно этого ребенка. Кому-то нужны барочные арии, кому-то современная классика, кому-то народные песни, а кто-то любит, вот я знаю, у меня одна ученица любила вообще вокализы петь. Нельзя заставлять исполнять именно положенное то, что по программе, а нужно дать ребенку право выбора. И третье, я сама должна гореть музыкой. Потому что если педагог скучает на уроке, ученик это чувствует моментально. Мы вместе не учим ноты, а мы создаем такое маленькое искусство здесь и сейчас.
1: Да, я тоже вспоминаю свой опыт. Вот если мне нравилось произведение, я его с удовольствием разучивала, играла. Если что-то такое, то, что душе не лежит, то это, оно, конечно, давалось сложнее. А вот сейчас говорят про клиповое мышление современных детей. Как оно вот влияет на восприятие? Как вы вообще с этим живете?
2: Да, это вызов сейчас нашего времени, но не приговор. Клиповое мышление дает детям невероятную скорость реакции и умение считывать образы, но оно действительно усыпляет навык глубокого, осмысленного такого понимания, да, восприятия. Потому что классическая музыка – это, как вы знаете, как художественный роман, но не как пост в информационной ленте. Я использую это как преимущество. То есть мы разбиваем музыкальное произведение на маленькие эпизодики, на фразы. Мы наполняем их музыкальным какими-то образами, какими-то чувствами. Потом эти эпизоды я соединяю в какие-то истории из жизни, и получается такое полноценное музыкальное произведение. Главное – придумать ряд доступных таких образов, например, природа, театр или мультипликация, и уже у ребенка включается мозг, и он уже эмоционально как бы воспринимает и уже совершенно по-другому осмысленно исполняет это музыкальное произведение. Наша задача – быть переводчиком, да, языка нот к языку эмоций. Вот недаром великая певица Елена Образцова всегда говорила своим студентам и на мастер-классах, она говорила, что за нотами – это целая жизнь, то есть целая палитра человеческих чувств. Наша задача – раскрыть ребенку этот мир чувств, эмоций.
1: Копейск вошел в десятку городов в отборочном этапе конкурса «Малая культурная столица». Как этот факт сейчас повлиял на образование?
2: Во-первых, это очень огромная гордость, потому что я сама голосовала и своих родителей тоже привлекала к этому. Мне хотелось, потому что я сама родилась в Копейске, и я здесь живу и творю, как бы я знаю маленьких детей своих, вот с самой первой ступеньки. Ну и, конечно, и большая ответственность для всех, для нас. Войти в десятку – это факт в том, что Копейск имеет свой культурный код, который мы должны сохранять и приумножать. Сейчас в образовании мы делаем акцент на интеграцию. То есть мы не закрытое такое пространство музыкальная школа, где мы учим только ноты, да? Мы взаимодействуем с музеями, с библиотеками, с домами культуры. Мы вводим такие социально-творческие проекты, как «Музыка преображает город», где юные артисты выступают на площадках торгового, например, центра, да, комплекса, на уличных площадках города. Проект, который вот я создала сама, это «Окунись, душа, в чистую волну». Кстати, название пришло от зрителя, от слушателя, который я услышала в зале, такую фразу кинули, что как будто мы очистились, очистили душу. И мне вот сразу вот строка Николая Рубцова поэту прямо вот захотелось назвать именно вот этими словами проект. Что он нам дает? Дает возможность детям участвовать в постановке детских опер современных композиторов. И, конечно, охватывая большую аудиторию, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая взрослыми. Вечер романсов тоже устраиваем. Это уже для возрастной категории, да, более старшего возраста дети выступают перед ними. Ну и еще хочется мне сказать про один проект, который мы тоже реализуем в нашей школе. Это «Гармонию успеха», где нашим юным дарованием, да, предоставляется возможность выступить с какими-то знаменитыми коллективами, знаменитыми именами, да, спикерами какими-то. Вот, например, два моих юных вокалиста, когда они учились, сейчас они уже учатся в высших профессиональных музыкальных консерваториях и училище заканчивают. Они выступали с нашим государственным академическим оркестром народных инструментов «Малахит» и дали 7 концертов, да, в нашем родном городе на разных площадках в Доме культуры. Ну и самое главное, я считаю, чтобы наши выпускники оставались жить и творить в нашем родном городе, дальше продолжали развивать новые юные таланты в нашей культурной столице.
1: Еще раз поздравляю вас с этой победой, и вас, и ваших учеников. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова.
2: Спасибо огромное.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Крупное мошенничество раскрыто в Красноярском крае. Задержан мужчина, который присвоил более 16 миллионов рублей у 5 контрактников. Он уговаривал их заключить договор с военным ведомством, а затем снимал средства с их банковских карт. Помимо этого, он организовал фиктивный брак своей сестры с одним из бойцов, чтобы завладеть его наградами. Мужчина заключен под стражу, на имущество злоумышленника наложен арест. Ошибки в трудовой книжке, неверный стаж или отсутствие архивной справки часто занижают пенсию, однако оспорить это можно без обращения в суд. 24 июля юрист Дмитрий Хрулев рассказал агентству Prime, что гражданам необходимо запросить в социальном фонде письменный отказ, расчет выплаты или выписку из счета. После этого пропущенный период подтверждают договорами, справками, ведомостями, военным билетом или свидетельствами о рождении детей, направив заявление в 2 экземплярах в социальный фонд. Также вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» напомнил, что работающие и уволившиеся после окончания заморозки пенсионеры имеют право на перерасчет. Верховный суд России запретил учитывать доходы мужа или жены, полученные до регистрации брака. Это поможет избежать ситуации, когда семьи лишались выплат из заранее заработанных средств. Такое решение Верховного суда коснется десятков тысяч россиян, делая процесс получения поддержки более справедливым. 2 склада «Валберес» в Санкт-Петербурге и Уткиной заводе временно закрыты. Это решение принято после того, как над Ленинградской областью сегодня были перехвачены 50 дронов. Отмечу, что ранее склады компании уже подвергались атакам в других регионах. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите завтра в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей

0: Майкл Бубле, It's a Beautiful Day, в эфире радио 100, а день сегодня действительно замечательный. Во-первых, сегодня пятница, она прекрасная, жаркая, солнечная, июльская. Уже, мне кажется, настроение поднимается до небес, но впереди же еще два выходных, тоже с прекрасной погодой. Так что, дорогие друзья, Майкл Бубле прав как никогда. День замечательный, день великолепный. Далее у нас в эфире Кавервилль.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 миллиард рублей. Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября. Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 миллиарда рублей, сообщил Интерфакс. Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идельское место». Рериха его оценивают в 18 миллионов рублей. Пейзаж у берегов Ялты Айвазовского, стоимость которого по оценке составляет 33 миллиона. Рублей и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского оценочной стоимостью 16 миллионов рублей. С молотка уйдут также «Ускита» Михаила Нестерова, «Крым» Вит Гурзуфа, Карла Фердинанда фон Кюгельгена, портрет Раисовой Константина Маковского, полулежащая обнаженная и натурщица Петрова Водкина. Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по 3 метрам над уровнем неба, не выйдет в российский прокат летом, сообщили в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября. Касас играет Сериха, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знаний языка, он пытается найти себя в незнакомой среде. Это цена, которую он платит за правду о самом себе. Режиссером ленты выступил Джерард Омс. Это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а «Касас» – награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный ибероамериканский фильм в Гвадалахаре.
1: Exclusive News на Радио 100.
3: Реклама спонсора.
4: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Моджо Лэйди в эфире Радио 100, дорогие друзья. У нас 11 часов 36 минут в Челябинске. Встречаем рубрику «Summertime». В ней Анна Карам создаст летнее приподнятое настроение. Далее в этом часе традиционно много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Несравненный Робби Уильямс с композицией «Surrender» только что прозвучал в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, уже в завершении часа мы с вами услышим Фрэнка Синатру и Антонио Карлоса Жобима с композицией «Wave». Они помогут нам настроиться на загородные выходные на берегу озера, послушать биение волн и вообще создать настроение выходного дня. Следующий час традиционно начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет нам о том, что происходит в регионе. В продолжении часа Кристина Агильера, Майкл Джексон и Алиша Кис. Такая замечательная музыкальная пятница у нас с Радио 100. Оставайтесь с нами!

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Ногайбакском округе Челябинской области из-за очередей на заправках глава района Егор Тимофеев организовал поддержку водителей. Рядом с АЗС установили бочку с водой и ежедневно откачиваемый биотуалет. А за счет местного депутата и агрофирм бесплатно раздают питьевую воду и булочки. Тимофеев предложил привлечь силы ЖКХ и призвал бизнес подключиться к помощи. Сложные условия с топливом признают все ведомства, а председатель общественной палаты области Николай Денека связал дефицит с атаками БПЛА на НПЗ, летним спросом и ажиотажем водителей, скупающих бензин в канистры и бидоны. Общественник призвал прекратить панику, отметив госрегулирование в виде ограничения экспорта и наращивания выпуска бензина для нормализации ситуации за пару недель. Дейнека, имеющий 30-летний водительский стаж, порекомендовал экономить топливо плавной манерой езды, выбором скорости, разгрузкой авто от лишнего веса или временным переходом на автобусы и такси. Пенсионеры из поселка Усть-Богоряк плетут маск-сети и собирают гуманитарную помощь для передовой, сообщает корреспондент ОТВ Георгий Чайка. Всей деревне раз в неделю они делают домашний чак-чак, приносят яйца и местную муку, замешивая тесто на 100 яиц, что дает объем в 130 порций. Для сохранности при транспортировке мед в тесто не кладут, а для экономии на коробках сладость фасуют в пакеты и дополняют сгущенкой. Серебряные волонтеры регулярно получают от военнослужащих благодарственные отзывы за свои гостинцы. В Магнитогорске подвели итоги масштабной транспортной модернизации за 10 лет. С 2017 года полностью обновлен трамвайный парк, возрождено автобусное сообщение, реконструировано 32 остановочные площадки и установлено 176 информационных табло. По данным администрации пассажиропоток трамваев вырос до 21 миллиона человек к 2025 году, а автобусов до 4 миллионов. Отремонтировано более 19 километров трамвайных путей. В 2026 году обновят еще 12 остановок и 6 табло, а работы на путях продолжатся на улице Вокзальной. Глава города Сергей Бердников подчеркнул комплексный характер развития всей транспортной системы.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Whatever Happens. Дорогие друзья, давайте не будем зацикливаться на том, что происходит. Пусть все события складываются наилучшим образом. Не только сегодня, но и всегда, ведь все в жизни может быть, и мы не знаем, каким образом оно сложится для нас в итоге, поэтому давайте настроимся с вами на лучшее. Ну и, конечно, на музыку высшей пробы. Прямо сейчас With or Without You в рубрике Coverville, дальше Алиша Кис и Смоки. Оставайтесь с музыкой 100% комфорта.
1: Coverville. Coverville. На радио 100%.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат. Бывшая команда российского Condé Nast выпустит новый глянцевый журнал. А медиатека выпустит в российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Чернила». Дата российской премьеры пока не сообщается. Картина рассказывает историю британского таблоида «The Sun». Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу. Мердока в картине сыграл Гай Пирс, а Лэмба – Джек О'Коннелл. С ними на экране появится Клэр Фой. Ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в «The Sun» и тесно сотрудничает с Лэмбом. В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони». Драматург сам написал сценарий экранизации. «Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября. Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред People Talk Мадонна Мур запускают новый глянец – журнал Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант». В прошлом году Мур запустила одноименную газету. Теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тысяч экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубаева. В прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper's Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет. Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах – Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ванесса Парадис, Sunday Monday, только что прозвучала на Радио 100. Дорогие друзья, я желаю, чтобы ваш день был такой же приятный и спокойный, как композиция, которая только что прозвучала у нас в эфире. Прямо сейчас Sky Maybe to Spain. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Элтон Джон «World in Spanish» только что прозвучал на волнах радио 100. Завершаем с вами очередной музыкальный час, дорогие друзья. Время летит совершенно незаметно, уже практически час дня в Челябинске. И на этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Я желаю вам прекрасной легкой пятницы, замечательных, культурных, ярких, насыщенных выходных и отличного настроения. До встречи в эфире, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News.
1: Это новые новости в студии на радио 100. Здравствуйте. Исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков сообщил, что 150 тысяч россиян с крупными долгами находятся в крайней стадии зависимости от игр. По отчету рейтинга букмекеров, 80% аудитории в 2025 году составили мужчины от 25 до 44 лет. По информации ведомости, более половины из них женаты и имеют семьи от 3 человек. Свыше 90% таких граждан работают, а 7 из 10 обладают средним или высоким достатком. Россельхознадзор ограничит поставки молочной продукции из Армении с 27 июля. Согласно информации на сайте ведомства, мера вводится после инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики с 14 по 21 июля. Специалисты попросили инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении временно приостановить ветеринарную сертификацию молочных товаров для всех предприятий страны. Сбербанк информирует о прекращении обслуживания всех валютных карт Visa и мультивалютного пластика с 1 сентября 2026 года. В Центробанке ранее заявляли, что карты международных систем должны постепенно уйти с российского рынка. Клиентам Сбербанка рекомендуется заранее закрыть карты и вывести остаток средств. Частные медицинские услуги в России стали существенно дороже. За первое полугодие стоимость первичной консультации выросла почти на 20%, что значительно выше уровня инфляции. Также подорожали УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови. Средний чек в коммерческих клиниках за год вырос на 10%. Эксперты объясняют это увеличение зарплат медицинского персонала из-за дефицита кадров и перекладыванием дополнительных расходов на пациентов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 миллиард рублей. Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября. Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 миллиарда рублей, сообщил Интерфакс. Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идельское место». Рериха его оценивают в 18 миллионов рублей. Пейзаж у берегов Ялта Айвазовского, стоимость которого по оценке составляет 33 миллиона рублей, и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского оценочной стоимостью 16 миллионов рублей. С молотка уйдут также «Ускита» Михаила Нестерова, «Крым» Вит Гурзуфа, Карла Фердинанда фон Кюгельгена, портрет Раисовой Константина Маковского, полулежащая обнаженная и натурщица Петрова Водкина. Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по 3 метрам над уровнем неба, не выйдет в российский прокат летом, сообщили в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября. Касас играет Сериха, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знаний языка, он пытается найти себя в незнакомой среде. Это цена, которую он платит за правду о самом себе. Режиссером ленты выступил Джерард Омс. Это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а «Касас» – награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный ибероамериканский фильм в Гвадалахаре.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка аналоговой фотографии и пламя Аркаима. Как провести выходные в городе? На протяжении выходных в челябинском особняке Белявских на Труда 89 можно будет увидеть выставку аналоговой фотографии. Это место выбрали не случайно. Сын владельца дома Иван Белявский занимался фотографией и был известен в Челябинске. В память об этом в здании на несколько дней разместится экспозиция. На выставке представят работы челябинских фотографов, использующих аналоговую технику. Также можно увидеть сами камеры и отпечатки, сделанные без применения цифровых технологий, без возрастных ограничений. А в музее-заповеднике Аркаим пройдет юбилейный 10-й фестиваль «Пламя Аркаима». Субботним днем на основной площадке развернутся древние забавы, мужские и женские состязания, мастер-классы, игры, показательные бои реконструкторов. В программу также включили огненное шоу, продолжает генеральный директор музея-заповедника Елена Кондрашина.
2: Гостей ждет и видеоинсталляции на музее, и огненные ступени, и удивительные теневые перформансы на мельнице. Но и это, конечно же, еще не все. В этом году у нас, кроме традиционных наших партнеров, верных в виде клуба экспериментальной археологии Археуса, еще и вместе с нами мы впервые выпускаем хищных краснокнижных соколят-балабанов. И это достаточно удивительно для нас, потому что мы подчеркиваем этим моментом не только историко-археологическое значение музея-заповедника, но и природно-рекреационный ресурс, который обладает наше учреждение.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам насыщенных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.
4: On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeux.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Из-за аномальной жары на всех федеральных трассах Челябинской и Курганской областей с 8 часов утра до 8 часов вечера 24 июля ограничено движение большегрузов. Как пояснили в Федеральном управлении автодорог Уралуправтодор, мера направлена на сохранение дорожного покрытия. Запрет действует на транспорты, чья масса или нагрузка на ось превышают допустимые нормы. Сегодня в регионе прогнозируется до плюс 33 градусов. В национальном парке Таганай с 1 августа повышается стоимость входного билета. Вместо 250 рублей за посещение теперь придется платить 300. Об этом сообщает пресс-служба парка. Соответствующий приказ подписал директор Александр Кузнецов. Бесплатное посещение Таганая доступно школьникам и детям дошкольного возраста, многодетным семьям, пенсионерам, жителям Златоуста и поселка Магнитка, а также иным категориям граждан. Магнитогорский школьник Ярослав Косолапов вошел в число победителей 58-й международной химической олимпиады в Узбекистане. С успехом российскую сборную поздравил президент Владимир Путин, отметивший в Телеграме исключительную выдержку и деловой настрой молодых химиков. В интеллектуальном турнире состязались свыше 360 учащихся из 93 стран мира. Ранее ребят, показавших блестящие результаты, приветствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат. Бывшая команда российского Condé Nast выпустит новый глянцевый журнал. А медиатека выпустит в российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Чернила». Дата российской премьеры пока не сообщается. Картина рассказывает историю британского таблоида «The Sun». Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу. Мердока в картине сыграл Гай Пирс, а Лэмба – Джек О'Коннелл. С ними на экране появится Клэр Фой. Ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в «The Sun» и тесно сотрудничает с Лэмбом. В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони». Драматург сам написал сценарий экранизации. «Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября. Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред People Talk Мадонна Мур запускают новый глянец – журнал Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант». В прошлом году Мур запустила одноименную газету. Теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тысяч экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубаева. В прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper's Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет. Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах – Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Публикация в интернете о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минстроя России. Выдаваемая за нововведение норма передачи сведений о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца действует уже более 10 лет. Также давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие 6 месяцев, отметили в ведомстве. АвтоВАЗ с 27 июля по 16 августа уйдет в плановый корпоративный отпуск. За это время компания проведет ремонт, обслуживание, модернизацию технологического оборудования, указывается в пресс-релизе компании. На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников планируется потратить более 370 миллионов рублей. АвтоВАЗ также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера «Лада Азимут», отдельно отметили в компании. Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится в России. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны. У поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций, рассказали в Минтрансе. Министерство опубликовало в МАКСе варианты знака. Тот, который получит большинство голосов, может появиться на дорогах. Голосование продлится до 14 августа. Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах на пост президента Международной шахматной федерации из-за рисков для организации. Об этом он рассказал агентству ТАСС. 23 июля Евросоюз внес Дворковича в санкционный список. Он заявил, что это решение будет незамедлительно оспорено всеми возможными способами. Также Дворкович, возглавляющий ФИДЕ с 2018 года, объявил, что на время оставляет свой пост из-за санкций. Исполняющим обязанности президента будет его заместитель, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре на Генеральной ассамблее организации в Самарканде.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчив, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, завтра днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 миллиард рублей. Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября. Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 миллиарда рублей, сообщил Интерфакс. Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идельское место». Рериха его оценивают в 18 миллионов рублей. Пейзаж у берегов Ялты Айвазовского, стоимость которого по оценке составляет 33 миллиона рублей, и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского оценочной стоимостью 16 миллионов рублей. С молотка уйдут также «Ускита» Михаила Нестерова, «Крым» Вит Гурзуфа, Карла Фердинанда фон Кюгельгена, портрет Раисовой Константина Маковского, полулежащая обнаженная и натурщица Петрова Водкина. Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по 3 метрам над уровнем неба, не выйдет в российский прокат летом, сообщили в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября. Касас играет Сериха, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знаний языка, он пытается найти себя в незнакомой среде. Это цена, которую он платит за правду о самом себе. Режиссером ленты выступил Джерард Омс. Это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а «Касас» – награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный ибероамериканский фильм в Гвадалахаре.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Коллекция теплых чувств.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите завтра в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Thank you.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Челябинской области названы имена победителей регионального этапа конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». 5 педагогов стали лауреатами первой степени. Каждый из них – это уникальный педагогический почерк, сотни часов индивидуальных занятий и десятки благодарных выпускников, выбравших музыку. В гостях студии «Радио 100» преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова. Наталья Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, во-первых, хочу вас поздравить с этой победой. Стать лучшим преподавателем детской школы искусств – это достойная такая награда. Что вы вообще почувствовали, когда впервые услышали, да, свою фамилию? Это было сюрпризом или это все-таки прогнозируемое для вас?
3: Это было приятно и в то же время волнительно. Ну, скажу так, что сюрприз, но с таким привкусом закономерности. Сюрприз, потому что в нашем регионе очень много сильных, талантливых педагогов, которых я считаю тоже достойными не менее, чем я. И уже ощущение закономерности пришло тогда, когда уже эмоции утихли, и я поняла, что это не только моя награда, да, победа, это общая, это и мои ученики, это колоссальная поддержка моих коллег и родных. Ну и вот это все подтверждение того, что мы движемся в верном направлении.
2: Конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» – это проверка методических разработок или оценка реальных результатов? Вот на чем вы делали акцент?
3: Я убеждена, что это неразрывный синтез. Методика без результатов – это мертвая теория. А результаты без качественной методики – ну, это везение. В своей работе я делаю акцент на развитии личности через музыкальное исполнительство. Да, у моих учеников есть высокие награды престижных конкурсов, таких как международный конкурс Елены Образцовой на приз культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, вокальный конкурс на приз Ольги Сосновской, город Сыктывкар. Это хоровые конкурсы, национальный всероссийский конкурс на приз Бориса Тараканова, всем вам известного, архив нот сайта Бориса Тараканова, ну и многие другие. Но главный мой результат – это когда ребенок, исполнив сложную программу, выходя из класса, на лице держит улыбку и говорит: «Я хочу еще». Вот это и есть мой главный оцениваемый результат. Ну, еще хочется сказать по результату, это мои ученики-выпускники, которые продолжают и поступают в престижные музыкально-образовательные учреждения профессиональные, такие как музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, это хоровое училище имени Глинки в Санкт-Петербурге, это Свердловское музыкальное училище Чайковского, это Магнитогорская государственная консерватория и колледж. Это наш Южноуральский государственный институт искусств имени Чайковского. Это Государственная академия культуры и искусств. И мне очень приятно, я горжусь, что мой самый первый ученик сейчас работает в Большом театре в Москве.
2: Я сама окончила музыкальную школу, и вот мой любимый предмет был хор непосредственно. И вообще вот вся учеба в музыкальной школе требует большой дисциплины. Это труд, это большой труд для маленького ребенка. Вот как вот не отбить у ребенка желание заниматься музыкой,
3: на ваш взгляд? Самое важное – это уважение к маленькой личности. Мы часто забываем, что для ребенка 7-10 лет 30 минут концентрации внимания на уроке – это уже победа. Но а как не отбить желание? Во-первых, исключить навязывание и страх ошибки. Ошибка – это не провал, а точка роста. Мы обыгрываем это. Во-вторых, я всегда стараюсь найти тот репертуар, который зацепит душу именно этого ребенка. Кому-то нужны барочные арии, кому-то современная классика, кому-то народные песни, а кто-то любит, вот я знаю, у меня одна ученица любила вообще вокализы петь. Нельзя заставлять исполнять именно положенное то, что по программе, а нужно дать ребенку право выбора. И третье, я сама должна гореть музыкой. Потому что если педагог скучает на уроке, ученик это чувствует моментально. Мы вместе не учим ноты, а мы создаем такое маленькое искусство здесь и сейчас.
2: Да, я тоже вспоминаю свой опыт. Вот если мне нравилось произведение, я его с удовольствием разучивала, играла. Если что-то такое, то, что душе не лежит, то это, ну, конечно, давалось сложнее. А вот сейчас говорят про клиповое мышление современных детей. Как оно вот влияет на восприятие? Как вы вообще с этим живете?
3: Да, это вызов сейчас нашего времени, но не приговор. Клиповое мышление дает детям невероятную скорость реакции и умение считывать образы, но оно действительно усыпляет навык глубокого, осмысленного такого понимания, да, восприятия. Потому что классическая музыка – это, как вы знаете, как художественный роман, но не как пост в информационной ленте. Я использую это как преимущество. То есть мы разбиваем музыкальное произведение на маленькие эпизодики, на фразы. Мы наполняем их музыкальным какими-то образами, какими-то чувствами. Потом эти эпизоды я соединяю в какие-то истории из жизни, и получается такое полноценное музыкальное произведение. Главное – придумать ряд доступных таких образов, например, природа, театр или мультипликация. И уже у ребенка включается мозг, и он уже эмоционально как бы воспринимает и уже совершенно по-другому осмысленно исполняет это музыкальное произведение. Наша задача – быть переводчиком, да, языка нот к языку эмоций. Вот недаром великая певица Елена Образцова всегда говорила своим студентам и на мастер-классах, она говорила, что за нотами – это целая жизнь, то есть целая палитра человеческих чувств. Наша задача – раскрыть ребенку этот мир чувств, эмоций.
2: Копейск вошел в десятку городов в отборочном этапе конкурса «Малая культурная столица». Как этот факт сейчас повлиял на образование?
3: Во-первых, это очень огромная гордость, потому что я сама голосовала и своих родителей тоже привлекала к этому. Мне хотелось, потому что я сама родилась в Копейске, и я здесь живу и творю, как бы я знаю маленьких детей своих, вот с самой первой ступеньки. Ну и, конечно, и большая ответственность для всех, для нас. Войти в десятку – это факт в том, что Копейск имеет свой культурный код, который мы должны сохранять и приумножать. Сейчас в образовании мы делаем акцент на интеграцию. То есть мы не закрытое такое пространство музыкальная школа, где мы учим только ноты, да? Мы взаимодействуем с музеями, с библиотеками, с домами культуры. Мы вводим такие социально-творческие проекты, как «Музыка преображает город», где юные артисты выступают на площадках торгового, например, центра, да, комплекса, на уличных площадках города. Проект, который вот я создала сама, это «Окунись, душа, в чистую волну». Кстати, название пришло от зрителя, от слушателя, который я услышала в зале, такую фразу кинули, что как будто мы очистились, очистили душу. И мне вот сразу вот строка Николая Рубцова, поэту, прямо вот захотелось назвать именно вот этими словами проект. Что он нам дает? Дает возможность детям участвовать в постановке детских опер, современных композиторов. И, конечно, охватывая большую аудиторию, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая взрослыми. Вечер романсов тоже устраиваем. Это уже для возрастной категории, да, более старшего возраста дети выступают перед ними. Ну и еще хочется мне сказать про один проект, который мы тоже реализуем в нашей школе. Это «Гармонию успеха», где нашим юным дарованием, да, предоставляется возможность выступить с какими-то знаменитыми коллективами, знаменитыми именами, да, спикерами какими-то. Вот, например, два моих юных вокалиста, когда они учились, сейчас они уже учатся в высших профессиональных музыкальных консерваториях и училище заканчивают. Они выступали с нашим государственным академическим оркестром народных инструментов «Малахит» и дали 7 концертов, да, в нашем родном городе на разных площадках в Доме культуры. Ну и самое главное, я считаю, чтобы наши выпускники оставались жить и творить в нашем родном городе, дальше продолжали развивать новые юные таланты в нашей культурной столице.
2: Еще раз поздравляю вас с этой победой, вас и ваших учеников. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова.
3: Спасибо огромное.
2: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На 4 дня в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за жары. С 25 по 29 июля в регионе среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 7 градусов и выше. МЧС просит южноуральцев соблюдать требования пожарной безопасности. Ранее на трассах региона закрыли движение для большегрузов из-за аномальной жары. В день сотрудника органов следствия Российской Федерации губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральских следователей с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что сотрудники следственных органов надежно защищают интересы общества и государства, борются с преступностью и в условиях спецоперации помогают стране противостоять внешним вызовам. В завершении мероприятия Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарности губернатора сотрудникам следственного управления по региону. Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. По традиции «Неискусственно» пройдет в арт-сквере на набережной реки Миас. Площадки будут работать с полудня до 22 часов. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, завтра днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат. Бывшая команда российского Condé Nast выпустит новый глянцевый журнал. А медиатека выпустит в российский прокат новый фильм Дэнни Бойла «Чернила». Дата российской премьеры пока не сообщается. Картина рассказывает историю британского таблоида «The Sun». Действие разворачивается в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу. Мердока в картине сыграл Гай Пирс, а Лэмба – Джек О'Коннелл. С ними на экране появится Клэр Фой. Ей досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в «The Sun» и тесно сотрудничает с Лэмбом. В основу фильма легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони». Драматург сам написал сценарий экранизации. «Чернила» станут фильмом открытия Венецианского кинофестиваля. Картину покажут 2 сентября. Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред People Talk Мадонна Мур запускают новый глянец – журнал Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант». В прошлом году Мур запустила одноименную газету. Теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тысяч экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября. Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубаева. В прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper's Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет. Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах – Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. При ракетном ударе ВСУ на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, из них 6 человек погибли на месте. Об этом написал губернатор Кировской области Александр Соколов на платформе «Макс». Глава региона подчеркнул, что власти поддержат их семьи. По его словам, раненым оказывают медицинскую помощь. Части из них потребовалась госпитализация. Соколов рассказал, что пожар, возникший после удара, потушили. Специалисты восстановили водоснабжение и подачу электричества. Сейчас они обследуют близлежащие дома. Губернатор также призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В июне она была установлена на уровне 14,25% годовых. Решение Центробанка стало 10-м подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне 2025 года. Минэнерго видит улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Об этом заявил глава министерства Сергей Цивилев, передает ТАСС. Сокращение очередей и увеличение количества работающих заправок фиксируют в Забайкальском крае, Иркутской и Калининградской областях, в Татарстане и на Кубани. Также ведомстве отметили нормализацию топливного рынка в Саратовской и Архангельской областях. Это стало возможным благодаря мерам, которые приняты правительством, в том числе благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей и обеспечение импорта топлива, сказал министр. Миноборнауки предложило перевести поступление в вузы в онлайн-формат. Для этого хотят создать платформу «Университеты». Эксперимент по ее тестированию и внедрению предлагают провести с 1 сентября и по 2028 год включительно. Эта платформа позволит, согласно проекту, обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Кроме того, студенты смогут там получать рекомендации по стажировкам. Участие вузов в эксперименте будет добровольным. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, завтра днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 миллиард рублей. Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября. Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 миллиарда рублей, сообщил Интерфакс. Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идельское место». Рериха его оценивают в 18 миллионов рублей. Пейзаж у берегов Ялты Айвазовского, стоимость которого по оценке составляет 33 миллиона рублей, и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского оценочной стоимостью 16 миллионов рублей. С молотка уйдут также «Ускита» Михаила Нестерова, «Крым» Вит Гурзуфа, Карла Фердинанда фон Кюгельгена, портрет Раисовой Константина Маковского, полулежащая обнаженная и натурщица Петрова Водкина. Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по 3 метрам над уровнем неба, не выйдет в российский прокат летом, сообщили в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября. Касас играет Сериха, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знаний языка, он пытается найти себя в незнакомой среде. Это цена, которую он платит за правду о самом себе. Режиссером ленты выступил Джерард Омс. Это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а «Касас» – награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный ибероамериканский фильм в Гвадалахаре.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка аналоговой фотографии и пламя Аркаима. Как провести выходные в городе? На протяжении выходных в челябинском особняке Белявских на Труда 89 можно будет увидеть выставку аналоговой фотографии. Это место выбрали не случайно. Сын владельца дома Иван Белявский занимался фотографией и был известен в Челябинске. В память об этом в здании на несколько дней разместится экспозиция. На выставке представят работы челябинских фотографов, использующих аналоговую технику. Также можно увидеть сами камеры и отпечатки, сделанные без применения цифровых технологий, без возрастных ограничений. А в музее-заповеднике Аркаим пройдет юбилейный 10-й фестиваль «Пламя Аркаима». Субботним днем на основной площадке развернутся древние забавы, мужские и женские состязания, мастер-классы, игры, показательные бои реконструкторов. В программу также включили огненное шоу, продолжает генеральный директор музея-заповедника Елена Кондрашина.
2: Гостей ждет и видеоинсталляции на музее, и огненные ступени, и удивительные теневые перформансы на мельнице. Но и это, конечно же, еще не все. В этом году у нас, кроме традиционных наших партнеров, верных в виде клуба экспериментальной археологии Археуса, еще и вместе с нами мы впервые выпускаем хищных краснокнижных соколят-балабанов. И это достаточно удивительно для нас, потому что мы подчеркиваем этим моментом не только историко-археологическое значение музея-заповедника, но и природно-рекреационный ресурс, который обладает наше учреждение.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам насыщенных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кема». В Чебаркульском округе в поселке Тимирязевском проходит региональная агропромышленная выставка «День поля-2026». Мероприятие посетил губернатор Алексей Текслер. На площадке выставки показывают более 130 единиц сельхозтехники ведущих производителей. Аграрии могут ознакомиться с новинками, оборудованием с инновационными решениями, системами автоматизации и цифровизации сельхозпроизводства. В деловой программе – стратегическая сессия «Современное растениеводство и сельскохозяйственная кооперация». В Челябинске задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже техники из Объединенных Арабских Эмиратов. Суд Центрального района арестовал двоих мужчин, которые брали с клиентов полную предоплату за гаджеты, якобы поставляемые из-за рубежа. Деньги присваивали, технику людям не отдавали. Обманутых покупателей сети «Простор» и «Протехно» уже более 1000 человек. Это жители Челябинской области и других регионов. Сумма ущерба превысила 86 миллионов рублей. Одного фигуранта задержали в Челябинске, второго нашли в Краснодаре и доставили в областной центр. Обоих отправили под стражу на 2 месяца. На Южном Урале завтрашнего дня, 25 июля, стартует сезон охоты на болотно-луговую дичь. По данным Министерства экологии региона, самый массовый вид охоты на водоплавающую дичь начнется традиционно с 3 субботы августа. Охота продлится до 30 ноября. С 1 августа по 31 марта 2027 года будет разрешена охота на волка, на зайца, лисицу, корсака и янтовидную собаку с 15 сентября 26 по 28 февраля 2027 года.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер сообщил о старте уборки озимых культур на агровыставке «День поля» в Чебаркульском округе. Глава региона отметил, что выставка объединяет аграриев, производителей техники и науку, что особенно важно в условиях меняющегося климата. Он добавил, что область увеличивает объемы масличных культур, не снижает производство овощей и картофеля. Продукцию агропромышленного сектора экспортируют в 35 стран мира, число которых ежегодно растет. Аварийность на федеральных дорогах Челябинской области значительно снизилась по итогам первого полугодия. Как сообщили в Уралупроавтодоре, количество ДТП на Челябинском отрезке трассы М5 «Урал» уменьшилось на 29%, смертность на 44%. На Р-254 «Иртыш» аварийность снизилась на 38%. Погибших стало меньше в два раза. На А-310 на Троицк количество смертельных аварий сократилось на 63%. Тяжелых ДТП стало меньше благодаря масштабным ремонтам. Только на М5 прямо сейчас укладывают новые слои износа на 116 километрах горнозаводского участка. Плюс заканчивают 20-километровый отрезок старого хода у Сима. Хоккейный клуб «Трактор» усилился нападающим из Северной Америки. Контракт с челябинской командой подписал 25-летний канадец Нейтан Легаре. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026-27. Форвард имеет богатый опыт выступления в американской хоккейной лиге. Более 300 матчей в его активе, также 4 игры в НХЛ за Нью-Джерси Девилс. Напомню, «Трактор» выйдет из отпуска 1 августа и начнет готовиться к сезону. Главным тренером команды в предстоящем чемпионате КХЛ будет американский специалист Скотт Гордон. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 32. Антон Образцов, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите завтра в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим подмосковный Сергиев Посад, сердце которого – Троицы Сергиева Лавра. Ее история началась со скромной хижины в глухом безлюдном лесу. В 1337 году будущий святой преподобный Сергий Радонежский основал обитель Живоначальной Троицы на холме Маковец неподалеку от Москвы. Постепенно вокруг него собрались такие же искатели спасения души. Авторитет игумена непрерывно рос. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на битву с темником Мамаем. Победа на Куликовом поле стала для молодого государства судьбоносной. Позже, в смутное время, монастырь выдержал осаду литовцев, но был сожжен ханом Едигеем и снова возродился, став крупнейшим культурным центром страны. Первым каменным храмом лавровского архитектурного ансамбля был Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским, учеником и преемником преподобного Сергия. Храм расписывала артель Андрея Рублева. Для его иконостаса он сотворил знаменитую Троицу. Оригинал иконы сейчас находится в Третьяковской галерее. В соборе – точный список. Главная святыня храма – серебряная рака с мощами преподобного Сергия, обретенными при его закладке. В Серапионовой палате рядом с ним находится еще около 500 православных реликвий. Колокольня Троицы Сергиевой Лавры возведена в конце 18 века. Ее высота 88,5 метров. Это самое высокое подобное сооружение в стране. 42 колокола, среди которых 67-тонный гигант, в 1920 году были сброшены с высоты и разбиты. Сегодня колокольня отреставрирована. На ее звонницу уже вернули 26 колоколов. Большевики преобразовали Лавру в музей, но в 1946 году вернули церкви. До 1983-го здесь находилась резиденция патриарха Русской Православной Церкви. Свято-Троица Сергиева Лавра и сегодня продолжает дело своего основателя, оставаясь для многих духовным центром России, который ежегодно посещает более 500 000 паломников. Здесь можно смело провести целый день, изучая местные музейные коллекции, прогуливаясь вдоль внушительных стен, разглядывая старинные фрески и иконы. Ведь недаром она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Складской комплекс «Wildberries» в Котовске Тамбовской области открыли после устранения последствий атаки БПЛА ночью 18 июля. Как сообщили изданию «Коммерсант», Черноземьев, пресс-службе, управляющей маркетплейсом компании РВБ, на объекте запущены логистические процессы, в том числе сортировка и отправка товаров. В результате массированной атаки БПЛА на Тамбовский комплекс «Wildberries» погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. Изначально 23 из них доставили в больницы. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В июне она была установлена на уровне 14,25% годовых. Решение Центробанка стало 10-м подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне 2025 года. «АвтоВАЗ» с 27 июля по 16 августа уйдет в плановый корпоративный отпуск. За это время компания проведет ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, указывается в пресс-релизе компании. На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников планируется потратить более 370 миллионов рублей. «АвтоВАЗ» также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера «Лада Азимут», отдельно отметили в компании. Новый дорожный знак парковки для многодетных семей появится в России. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны. У поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций, рассказали в Минтрансе. Министерство опубликовало в МАКСе варианты знака. Тот, который получит большинство голосов, может появиться на дорогах. Голосование продлится до 14 августа. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчив, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, завтра днем плюс 32 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре.

0: Москве. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Passifleur.
1: Passifleur.
0: Passifleur.
1: Un jour en été.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Watching the wind blow.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мировой бестселлер.